0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: ресторант Нехана Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Радио Майя. Радио Майя.